0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами вас слушать Михаил Богданов, «Заря пробуждения» Шайвакара, «Рэдима Тварас Дебес Мумсон Армумс Колбос Михаилс Богданос».
1: Приветствую, дорогие радиослушатели.
2: Sveicini uz dārgie klausītāji.
1: Сегодня я хочу коснуться темы исцеления сокрушённых сердцем.
2: Šodien gribu pieskarties tēmai salauztas sirds dziedināšana.

0: un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.
1: Jēzus говорил, что он послан проповедовать исцеление сокрушённым сердцем.
0: Jēzus teica, ka viņš ir sūtīts pasludināt dziedināšanu salauztām sirdīm.
1: Он цитировал место писания из пророка Исаии, который говорит о том же самом.
0: Un viņš citēja no pravieša Jesajas, kurš runāja par to pašu.
1: И у пророка Исаии это слово сокрушённый, это то же самое слово, которое использовано, когда Моисей разбил вдребезги скрижали.
0: Un Jesaja lieto šo te vārdu satriekto, kurš minēts vēl ir rakstuvietā, kur Mozus sasita akmens plāksnes ar baušļiem.
1: То есть сокрушённое сердце представляет себе сердце с переломом.
0: Tātad satriekta sirds ir tāda sirds, kas ir salūzusi.
1: Это очень болезненное состояние.
0: Tas ir ļoti sāpīgs stāvoklis.
1: Бог очень заботится о том, чтобы эти люди получили исцеление.
0: Dievs ļoti rūpējas, lai šie cilvēki saņem dziedināšanu.
1: И восстановление сокрушённого сердца требует времени.
0: Un salauztas sirds atjaunošana prasa laiku.
1: И определённых условий.
0: Un noteiktas apstākļus.
1: В псалме, в русском языке это 106, в латышском переводе это 107, с 19 по 20 стих написано следующее.
0: Un 107. Un krievvalodā 106. Psalmā no 19. līdz 20. pantam teikts.
1: Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их.
0: Tad viņi piesauc to Kungu savās bēdās, un Viņš viņus izglāba no viņa bailēm. Viņš sūtīja savu vārdu un dzidināja viņus, un izglāba viņus no bojājies.
1: Slovo Božie imējiet baļšūju izceļājušu sīlu.
0: Dieva vārdam ir liels dziedinošs spēks.
1: Люди, у которых разбито сердце, нуждаются в этом слове в повышенных дозах.
0: Un cilvēki, kam ir salauztas sirdes, viņiem šis vārds ir vajadzīgs lielākās devās.
1: И когда мы применяем Слово Божие правильно, то Слово Божие строит нас заново, укрепляет нашу внутренность, помогает нам выздороветь.
0: Un kad mēs pielietojam šo vārdu, tas mūs atjauno un palīdz izveseļoties.
1: Но из-за сильной душевной боли люди с сокрушённым сердцем подвержены одной хитрой проблеме.
0: Bet tie, kas ir ar salauztām sirdēm, viņi ir pakļauti vienai problēmai.
1: Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стих.
0: Un Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa, 1. Līdz 5. Pants.
1: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
0: Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli, lai es izvilkšu skabargu no tavas acis un redzi baļķis tavā paša acī? Liekuli, izvelc pa priekš baļķi no savas acis un tad lūko izvilkt skabargu no savu brāļu acis.
1: Мы не хотим чувствовать никакое бревно, если нам и так больно.
0: Mēs negribam just nekādu baļķi, ja mums tāpat jau sāp.
1: Лучше вообще ничего не чувствовать.
0: Labāk vispār neko nejust.
1: И очень часто в церкви люди с сокрушённым сердцем стараются уделить внимание всем, кому угодно, только не своему сокрушённому сердцу.
0: Un reizēm draudzē cilvēki ar salauztām sirdīm, viņi velta uzmanību, jebkam izņemot savai sirdī.
1: И люди смотрят и видят в слове

0: Божьим, которое проповедуется, не нужду в своем изменении, но они видят, кто в чем не прав.
1: Un šie cilvēki, klausoties Dievu vārdu, viņi neredz, kā viņiem būtu jāmainās, bet viņi redz, kā citiem, kas citiem nav kārtībā.
0: Если мне больно, но я смотрю на другого человека, то мне не так больно, потому что я занят другим человеком.
1: Un ja man sāp, un es skatos uz citu cilvēku, tad es esmu aizņemts ar viņa problēmām, un man tik ļoti nesāp.
0: И я видел, как люди погружаются в тысячи служений, как люди погружаются в какую-то критику, как люди что угодно делают, только не побыть с Богом и не понять, что Бог говорит лично им.
1: Un es esmu redzējis, ka cilvēki aizraujās ar ļoti daudzām kalpošanām vai daudzām citām lietām, izņemot to, lai pievērstos paši sev.
0: И на время это обезболивание, оно помогает, и духовная жизнь, она вроде бы и полезная.
1: Un uz kādu laiku tas palīdz, un garīgā dzīve ir derīga.
0: Но приходит момент, когда Бог хочет проговорить именно в нашу ситуацию, а не просто кому-нибудь что-нибудь.
1: Bet pienāk brīdis, kad Dievs grib runāt tieši mūsu situācijā, nevis kādam kaut ko.
0: Но если мы привыкли смотреть всегда на проблемы других людей, мы старательно стараемся не слышать о своих проблемах.
1: Bet ja mēs esam pieraduši nodarboties ar citu cilvēku problēmām, mēs ļoti cenšamies, lai nedzirdētu to, kas attiecās uz mums.
0: И бывает, что люди ходят на проповеди, и слово, оно помогло бы им, оно бы поправило их жизнь, да, нужно было бы что-то изменить, но не так уж сильно много.
1: Un cilvēki klausās svētrunas, bet it kā kas varētu viņiem palīdzēt, bet viņi tās nedzird.
0: Как поступать нам, если нам больно, и Слово Божие может нас обличать? Как нам отучиться от привычки судить других людей?
1: Kā mums rīkoties un atredināties no paraduma tiesāt citu cilvēkus?
0: Большой ключ заключается в том, чтобы взгляд перевести не столько на себя с других людей, сколько на славу Божью.
1: Un atslēga tam visam ir nevis tik ļoti pievērst uzmanību sev, bet pievērst uzmanību Dieva godībai.
0: В псалме 8, 3 стихе написано.
1: Un 8. Псалмā 3. Пантā rakstīts.
0: Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвору, хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя.
1: No bērnu un zīdaiņu mutes tu esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklusu saviem naidniekiem un atriebējiem.
0: Когда-то, когда я начинал свой христианский путь, у меня тоже была привычка судить.
1: Un kad es sāku savu kristiešu ceļu, man arī bija paradums citus tiesāt.
0: Во время проповеди я мог подметить неправильно сказанное слово или какой-то оборот или ошибочное место писания.
1: Un svētrunas laikā es pievērsu uzmanību kādam nepareiz pateiktam vārdam vai rakstu skaidrojumam.
0: И я общался с людьми, которые обсуждали, что не так у того христианина или у того служителя.
1: Un es runājos ar cilvēkiem, kas arī runāja, kas nav kārtībā tam kristietim vai tam kalpotājam.
0: Я вроде старался делать все правильно, но в сердце было так глухо после каждого служения.
1: Es tā kā centos darīt visu pareizi, bet sirdī bija tāds tukšums pēc katru dievkalpojumu.
0: И потом я понял, что мне нужно перед служением сильно прославлять Бога.
1: Un es saprotu, ka pirms dievkalpojumu man vajag spēcīgi slavēt Dievu.
0: И я старался много петь и погрузиться в свое внимание именно в песни хвалы и прославления Бога.
1: Un es mēdzu daudz dziedāt un iegremdēties šajā slavā.
0: И я заметил, что все сучки других людей перестали меня интересовать во время проповеди после хорошего прославления.
1: Un es ievēroju, ka pēc svētrunas un slavēšanas skabargas citu cilvēku acīs mani vairs neuztrauc.
0: И каждая проповедь начала говорить в мое сердце.
1: Un katra svētruna sāk runāt manā sirdī.
0: И прославление ожило намного сильнее.
1: Un slavēšana daudz vairāk atdzīvojās.
0: Я начал переживать намного больше радости и благодати на самих служениях.
1: Un es sāku piedzīvot daudz vairāk prieka un žēlstības pašos divkalpojumos.
0: Я начал переживать ответы.
1: Es sāku piedzīvot atbildes.
0: Через проповеди.
1: Caur svētrunām.
0: И даже если проповедник был немножко неумелый.
1: Un pat, ja mācītājs nebija tik prasmīgs.
0: Сами места писания, которые он выбирал во время проповеди, они говорили ко мне.
1: Un pašas rakstuvietas, ko viņš izvēlējās svētrunai, tās man uzrunāja.
0: И я получал намного больше помощи от Бога.
1: Un es saņēmu daudz vairāk palīdzības no Dieva.
0: И намного больше исцеления для моего сердца.
1: Un daudz vairāk dziedināšanas savai sirdī.
0: Если ты сегодня находишь себя,
1: ja tu šodien atrodi sevi
0: таким церковным критиком,
1: kā tādu draudzes kritiķi,
0: или человеком, который очень занят помощью другим людям,
1: vai kā tāds, kas ļoti aizņemts ar palīdzību citiem,
0: но твоя жизнь сама неустроенная,
1: bet tava dzīve pati nav kārtībā,
0: и твое сердце до сих пор не целое,
1: un tava sirds joprojām nav vesela,
0: переключись хотя бы частично со служения другим людям.
1: Pārslēdzies kaut daļēji uz kalpošanu citiem.
0: На прославление.
1: Uz slavēšanu.
0: Старайся отвыкнуть видеть сучки в чужих глазах.
1: Un centies atradināties, skatīties uz skabargām citos cilvēkos.
0: Тебе не поможет это видение.
1: Tas tev nepalīdzēs.
0: Тебе поможет Бог, который будет говорить в твое сердце.
1: Tev palīdzēs Dievs, kas runās tavā sirdī.
0: И как мы читали, когда бревно из нашего сердца удаляется.
1: Un kā mēs lasījām, kad baļķis no mūsu sirds tiek aizvākts.
0: Тогда мы увидим, как помочь другим людям.
1: Tad mēs ieraudzīsim, kā palīdzēt citiem cilvēkiem.
0: Я хочу молиться сегодня за вас.
1: Es gribu šodien lūgt par jums.
0: Господь, я благодарю тебя.
1: Kungs, es tev pateicos.
0: За всех слушателей сегодняшних.
1: Par visiem klausītājiem šodien.
0: Я благодарю, что ты любишь своих детей.
1: Es pateicos, ka tu mīli savus bērnus.
0: Ты хочешь нас исцелять.
1: Tu vēlies mums dziedināt.
0: Ты хочешь удалить нашу боль правильным образом.
1: Tu vēlies aizvākt mūsu sāpes pareizā veidā.
0: У тебя есть утешение в исполнении Святым Духом.
1: Tev ir mierinājums piepildījumā ar Svēto Garu.
0: Утешение, когда мы смотрим на Твою славу.
1: Mierinājums, kad mēs raugāmies uz Tavu slavu.
0: Когда мы смотрим на Твою милость и любовь.
1: Kad mēs raugāmies uz Tavu žēlastību un mīlestību.
0: Помоги нам отвыкнуть смотреть на сучки в глазах других людей.
1: Palīdz mums atradināties no skatīšanās uz citu cilvēku kļūdām.
0: Помоги приучиться смотреть на Тебя.
1: Palīdz iemācīties, raudzīties uz Tevi.
0: И ты удаляй наши бревна.
1: Un tu aizvāc mūsu skabargas.
0: И ты исцеляй наши сердца.
1: Un tu dziedini mūsu sirdis.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: И теперь мы будем молиться за нужды.
1: Un tagad mēs lūksim par vajadzībām.
0: Небесный Отец, мы просим за исцеление и возобновление всего организма, особенно желудочного кишечного тракта у Леонилы.
1: Un tagad, kungs, mēs lūdzamies par visu organismu dziedināšanu un sevišķi par gremošanas traktu dziedināšanu Leonilai.
0: Мы просим, чтобы ты благословил и сохранил рабочее место Ирине.
1: Un lūdzam, lai tu saklabā darba vietu Irinai.
0: Мы просим, спаси Галину и дай ей полное исцеление.
1: Mēs lūdzam, pestī Galinu un dod viņai pilnīgu dziedināšanu.
0: Мы просим, спаси Татьяну.
1: Un lūdzam, izglābi Татьяну.
0: Мы просим, спаси Михаила, Ольгу и Елизавету.
1: Un lūdzam, izglābi Михаилу, Ольгу un Елизавету.
0: Мы просим о спасении Дмитрия и освобождении от алкогольной зависимости.
1: Он лудзам глаб Дмитрия, он отбриван алкохол от крибс.
0: Мы просим о спасении Оксаны и Евгения.
1: Он лудзам пар Оксанас и Евгении глабшену.
0: Мы молимся за спасение Иветы и ее семьи.
1: Un lūdzam par Ivetas un viņas ģimenes glābšanu.
0: Atēs nebiesnē, mēs prosim, izcelī i vastanovī polnostju guntu.
1: Un kungs, lūdzamies, dziedini un pilnībā atjauno guntu.
0: Mēs prosim, dļa Andreja asvobaždēnie at zavisimosti i duhovnih i vsēch astalnīk bolēznī.
1: Un lūdzamies, atbrīvā Andreju no atkarības un no jebkādas garīgas slimības.
0: Мы просим, Отец Небесный, исцели всех сокрушенных сердцем.
1: Он дебес тау слудзамес дзидин висус, кам ир сатрект сирдес.
0: Помоги нам видеть таких людей и помогать им по мере сил.
1: Он палидзам сирадзит тадус цилвекус, он пэц савим спекем виньем палидзет.
0: Благослови все структуры власти в Латвии.
1: Он свети висус варас структурс Латвия.
0: Спасибо тебе за весь порядок, который у нас есть.
1: Paldies par visu kārtību, kāda mums ir.
0: Спасибо тебе за всякое устройство во всех местах и путях.
1: Un paldies par sakārtotību visos ceļos.
0: Спасибо тебе за каждого человека, стоящего в позиции власти, который честно поступает и заботится о народе Латвии.
1: Un paldies par katru cilvēku, kas ir varas pozīcijā un kas rūpējas par Latvijas cilvēkiem.
0: Благослови, защити и помоги им это делать.
1: Svētī un palīdzi viņam to darīt.
0: Благослови, Отец Небесный, чтобы воля Твоя исполнялась в нашей стране.
1: Un debes Tavs svētī, lai Tavs prāts notiek šajā zemē.
0: И чтобы Твое имя светилось и Твое царство здесь укреплялось.
1: Un lai Tavs vārds atspīd un Tavu valstību nostiprinās.
0: Благослови, да будет воля Твоя в Европейском Союзе.
1: Un lai Tavs prāts notiek Eiropas Savienībā.
0: Мы просим мира Иерусалиму.
1: Лудзамес пар миру Иерусалиме.
0: И Израилю.
1: Он Израиля.
0: Мы просим мир Украине и России.
1: Он лудзам мир Украине и Кривии.
0: Мы просим миру другим странам, где идет война.
1: Мы лудзам мир цитам земем, кур нотек карш.
0: Мы просим, чтобы ты приносил твои ответы.
1: Лудзамес, лай ту дот савс отбилдс.
0: Мы просим, чтобы приходил страх Божий для всех правителей, которые виновны в этих войнах.
1: Un lūdzamies, lai atnāk Dieva bija visiem valdniekiem, kas ir vainīgi šajos karos.
0: И мы просим Твоего благословения во всем.
1: Un lūdzam Tavu svētību visā.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Amen.
1: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Михаил Богданов, Церковь Заря Пробуждения Шевагара, Радио Тортас Дебес, Мумс он ар Мумс Калпой, Михаилс Богдановс.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.